0: Ваши аплодисменты, Димаш Кудайберген!
1: Let's give a big round of applause for Димаш Кудайберген!
0: VR художница Айми Секигучи!
1: VR artist Айми Секигучи!